0: Polícia z G.
1: Na autodrose štyrie so nedželu rano oko napu dživečich bola pojšu a nezbožo stavo 8,5-letne vodža LKV-ach cíše smier drežane na A4 ze smiera Zorelca přijedže samsnem voko miku další LKV nakvadný auče doso zrazu šty nichtu so na zbožo nezraní škoda 15,000 €. V fitnessovom centere ve Vojericach je 30-letne punželu večer ketro negatívne napadnú un by očividne napitu vo Ворожеше собу джувачерю, киш потом полицию звонишу, деш застанику муж ворозу, а соне зміну, кайш приказане. Полицистша є обшемуху, а звісшишу німале 2 promille алкоголя крі, муж манітко вяцаре пшенджіня на конче, котрыш ламасо замовіч.

Как будже, або кайки будже наш прихот, то сам назе прашия телетне, теж мещанска библиотека ту в будущине, как мива та попром прихот же выпадат, что чинич зобью, хище вяце читарю вуживаво, с такими подобными прашенями в оброчиху со собудживачаки библиотеки чера на читарю в радворю. Беше то штворте, а послене зарядование будущине в околине, буддиске в околине, на котрым ждешь его прашение, как мила модерна библиотека попром выпадать. На каждом из четырех зарядований в обделе сообщерезне пять займцов, тоже новели выпрай. Тучи пшияху се мездруем пшиомнише в отуренске часы, а за добя библиотека модерниша скуткувач, настоки зимая со нитко до концепта, котрыш со буддиске мещанске раже пшет Божий.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Вишьте, Йозефина, келькота су?
2: Восом або джуэч.
1: Знаешь, ще мена?
2: Венус я подла.
1: Мерку тиш.
2: Хай, зеню можем и тиш к тому личить. А Марс.
0: Витай тай.
1: Будь стройно, Лексио.
2: Витай к нам.
0: Забирай аваю дженса планеты.
1: Хай, с мой руны пшитым, ще в нашем слончном системе наличить.
2: Венус, Меркур, Земю, а Марс, хижо мамой.
0: Тотола хижо ништо е. Воне лича к нуцконым планетам. Су камени знове, а тогодла на Земю подобне.
2: Дар нитка хище збитне.
0: Штыри, туте свуше я до скупине вонкуных планету, а лича к пуновым.
1: Ми жо няц домысли не пшину.
2: Ою, тадео. Planet z Boža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom hišče Saturn.
2: Cile pravje, hej. Uranus a Neptun tiš k tomu ličite. Janež Pluto vulko šedla viac tomu nesvuša. Jun mienuja Balčikov, abo Kubočikov planet.
1: Danetko še mame, abo Venus, Merkur, Земля, Марс,
2: Юпитер, Сатурн, Уранус и Нептун.
0: Бинго! То они су. Нашей галаксии на млечной дрозе дава пак еще пшес 100 миллиардов других планет.
2: Деко веле! Нептун е тола тун планет, киши найболе сдалене от Земли, або?
0: Хай, то трихи.
2: Как далеко докладне? Моя юн стадион пиши доцпич?
0: О, то биштай пак некотре лета попучу бич дырбявой. Нептун е 4,3 миллиарды километров от земли сдалене. Пиши дырбитай стем личич, зо бежитай некак 3-5 километров за годжину. А то 4,20 годжин воп джейн, 365 дней на лето.
2: Вокомик, бунду поличак, то вуличу.
0: А, келько маш?
2: Дочакай. Те компликуане надалк.
0: Смем чи помач? 100 000 лет бештай треба вой.
1: Але 100 000 лет то за чуйка визотиш нинже.
0: Ние. Нимо то не можеш тиш пуч от земје к Нептуне пеши змиштровач. Во себе без чежитост, а температура стей за чуйка проблем. На Нептуне кнежа около минус 200 стопнев.
2: О, не, на то я жанлюш не мам. Тадио, то дёб мой си друйци питач.
1: О, хай, я ту не тико копанцу рач.
0: Дочакай тай, хище мауэ тип. В планетарию ядруде можно се беху ходжины к шим планетам дойнч. То е чоплишо, а джево веле спешнишо.
1: Окей, то вы спытаемо, Йозефина.